Песня «Прощальная танго». Казачий романс Волгоградской области. Ну, в разных местностях тоже варианты записывались. Но предлагаю всем вместе спеть там на повторах. Повторяется.